однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и,

0: обязаны пекинским отделением Компартии, товарищам Ли Да Джао, товарищ Чан Тай Лей, прибыл в Иркутск в январе 1921 года, чтобы возглавить китайскую секцию Дальневосточного секретариата Коминтерна. А что это такое?
1: Фуру.
0: Фуру?
1: Фуру. Китайское сливочное масло.
0: Китайское сливочное масло?

0: Это не масло, батенька. Это не масло.
1: Товарищ Сибиряк, а можно ли продавать китайское сливочное масло напрямую?
0: Товарищ Джан, товарищ Ленин очень хочет попробовать ваше китайское сливочное масло. Товарищ телеграфист, ни в коем случае нельзя передавать сообщение о китайском сливочном масле. Товарищ Джан, вам очень повезло. В этом году вы встретитесь с товарищем Лениным. Через несколько месяцев вы будете представлять Коммунистическую партию Китая на третьем конгрессе Коминтерна. И вы тоже выступите на конгрессе. И расскажете о текущей ситуации в Китае. А товарищ Ленин вас выслушает.
2: Что я буду говорить? Будет слушать Ленин?
3: Товарищ Джан, в этом нет ничего удивительного. Ведь вы представляете великий класс, великой страны.
4: Вы знаете, я сейчас расплачусь от счастья.
0: Ваша первостепенная задача – написать доклад о текущей революционной ситуации в Китае. Ну, конечно, если доклад будет подготовлен товарищем Чен Дощу, напишет доклад, будет более авторитетным. Но я слышал, товарищ Чен уехал в Южный Китай. Это правда?
2: Да.
0: Товарищ Ли Даджао также указал в своем письме, что создание единой коммунистической партийной организации во всем Китае необходимо ускорить.
5: 小超，告诉你一件大事。我受旅欧的张申府和刘青阳介绍，加入了中国共产党。过去我们受无政府主义的影响实在太深，无政府是个虚幻的主义，我们要尽快抛弃它。当然，我的独身主义 也将随着无政府主义的抛弃而一起抛弃。小超，我建议你也多读一些马克思学说的小册子。共产事业是一个崇高的职业，为之奋斗一辈子是值得的。小超，你送我的毛衣。

0: Товарищ Никольский, очень приятно познакомиться. Присаживайтесь,
1: Спасибо.
0: Знаете, мы с вами прибыли в самый престижный город Дальнего Востока почти одновременно.
1: И у нас есть общая миссия?
0: Да. Но и люди за нами следят одинаковые.
2: У вас есть доказательства?
0: Единственное доказательство – это мое предчувствие. Вы знаете, у меня уже есть опыт депортации. Я занимался коммунистической деятельностью на Яве и был безжалостно депортирован голландскими властями.
2: Я слышал об этом.
0: Да. Я работаю под псевдонимом Андерсон в японском журнале «Восточный экономист». Нам нужно быть предельно осторожными.
2: Мы должны сделать все возможное, чтобы остаться в этом городе и завершить нашу миссию.
0: Да.
3: Commissariat de police municipale de la concession française. Au consulat de Pays-Bas, on sait que l'activiste communiste néerlandais Martink, anciennement connu sous le nom de Henriku Sevli, après son arrivée à Shanghai le 3 juin 1921, sur le bateau à vapeur italien à Shehra, il a séjourné à l'Oriental Hotel de Nanking Road, sous le pseudonyme d'Arien et a parti le 14 juin. Il est maintenant au 32 Markin Road. Il est surveillé de d'après Raymond Marouille.
4: Ok. Envoyez quelqu'un immédiatement au consulat hollandais.
3: D'accord.
0: 中国的工人运动正在遭受封建专制势力的残酷镇压，社会主义思想的传播也正在遭受围剿，形势十分严峻。所以我们决定尽快召开共产党的全国代表大会，正式成立中国共产党，加强党的领导。李达同志，你现在是上海的共产党代理书记吧？是。你们这样做得很好，很及时，无产者。
5: 在任何时候都要更紧密地联合起来。现在根据陈独秀同志的意见，我们正准备向全国各地发出会议的秘密信函。会议地点就在上海。会议代表一共12人，代表全国的58名共产党员。为什么是12名代表呢？
6: 各地的共产党支部，北京2名，上海2名，湖南2名，湖北2名，山东2名。 广东1名，再加上旅日支部1名。